0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходима тишина, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients.

0: жоқ әлі келмеді сәл қалды жолдамыз әлі
1: ну мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений видеозвонками но когда проезжаем мимо родных городов мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую В целом, получается, почти два года я не была дома и не виделась с родственниками, и поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastanbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
0: Не хочешь?
3: Просто
0: идешь. Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу. Мои рисунки, которые есть. Да, кажется, успеваем. Алматик, идем. Алёшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс жасаемыз.
4: Жумыс жасайды, ар жағында.
1: Yeah.
4: Через ресторан проходим.
1: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Шыға берейік, болды. Кеттік. А то это қазір. Все, я кроватор, давайте. Ой, дұрыс
5: настолько. Ой, сахар. Все,
1: пока. Ага, да, класса. Спасибо большое, на связи. Видите, да, там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они

0: Tonight, Iran calls for a fair and comprehensive deal as the U.S. cites great progress made in negotiations. Plus, Vietnam's president and India eyeing closer cooperation in trade and defense. 8 p.m. Singapore, Hong Kong time.
1: Saturday on Japan Hour. Cycle across to Tori, where resilience meets beauty.
2: Beautiful piece of work.
1: Shaped by hard work and quiet determination.
3: It's got a really amazing texture.
1: Every step reflects the spirit of its people.
4: The most outstanding feature of Tottori Prefecture is the people.
1: Japan Hour, Saturday on CNA.
5: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars. And IHI.
6: As a global energy crisis deepens, China doubles down on its plan for clean, limitless energy. Dubbed the Artificial Sun, scientists hope to crack the code on nuclear fusion. China green tech exports surge, but other sectors face headwinds.
7: Exports are the key growth driver the past couple of years, and if the rest of the world is suffering, the scope for China to continue to export its way to growth is limited.
6: Can China play the role of peacemaker in the Iran crisis?
8: Typically, China has economic leverage over countries that act like normal, rational economic countries. Iran's not like this.
6: Watch When Titans Clash on demand at cna.asia.
9: As a bank who've just turned 90 in 2025, supporting SME is not just part of our business now. It's also woven into our DNA.
10: What advice would you offer SMEs looking to plan for the next phase of growth?
9: Number one is connectivity. Number two is digitalization, developing SME resilient through digital transformation. And number three, sustainability, really using sustainability as a key business driver.
11: Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердце провести.
12: Так, быстро глицерин под язык. Сейчас бери салат, на что боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
11: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинетом здесь, сейчас охтан. Тёрт таблетка, чё-то спись. Сол хрэмэз, мен. Тёрт таблетка, су, стакан суп. ОКС подозреваем, жектан, этот, острокоронарный синдром, жедель коронарный синдром. Себе бы кёде сауру жатыр, тюнем баста пауру жатыр экен. Скорый шахра верик. Как?
13: Айта салындаш, жазылып тұрған шығар?
11: Жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ, жазылған жоқ. 63 жылға?
13: 63 жылға, кәдімді сіздердің 4 жылға. 4 жылға, 6 жылға. Торыйды мау, 3 пен.
14: Это поздно состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
15: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
16: Ажак там уже билет главврач актуалат вызывает.
15: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проверить. Их условий нету, как бы

0: сондықтан көбешім кемейді бұл жерде.
1: Вот, итермейміз, итермейміз. Қайда барасыз? Итермейміз, итермейміз. Неге итересіз?
0: Әр жерден адамдар әртүрлі. Бұл жақтықтар енді қандарынан да бар да бұлай.
2: With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
3: Вот, а здесь, как вы сами заметили, тоже постоянный шум. Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходимо тишину, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
2: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
4: Вот так.

0: все. А, все, все, все.
1: А инсульт является очень грозным состоянием, острое нарушение мозгового кровообращения. Это острое, опасное состояние. Очень часто встречается как осложнение неконтролируемой артериальной гипертензии, атеросклероза. Поэтому, да, необходимо быстро реагировать, лечить, госпитализировать и наблюдать.
2: Time is running out. The train must depart soon in order to make it to the next town 100 kilometers away. The patient will be transferred to a regional hospital for further observation.
3: Близко к сердцу по-любому принимаешь, переживаешь, думаешь пока. Сейчас, например, я буду думать о ней, потому что завтра пока на КТ, МРТ не пройдет, пока нам не скинет, потому что нам тоже как-то будет неспокойно. Вот, будет интересно, чем все это закончилось. Могли ли мы вообще чем-то ей помочь дальше, она до конца довела это или нет, и не сяхта.
4: Привет.
5: Привет.
4: Вам слова не стержатся.
5: Часы, узнал калай.
4: Жақсы.
5: Сабақ қалай сенде?
4: Жақсы. 4-5-ке шықтым.
5: 4-5-ке шықтың? Молодец.
3: Бәрін тастап, чемоданды жинап, кетіп қалғым келген жағдайлар болған. Істеп жүрмін деп енді. Бірақ бір ұйықтап тұрып, қыздармен сөйлесіп, видеозанатпен сөйлескеннен кейін, кішкене өзімді басқаннан кейін, ол ойлар кішкене енді кетеді.

0: қалды, келмеді, сәл қалды. Жолдамыз әлі.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastenbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
0: Не хочешь?
3: Просто видео.
0: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу.
0: Мои рисунки, которые есть.
1: Да, кажется, успеваем.
0: Алматик, идем. Альюшенька, я здесь живу.
1: Добро пожаловать.
0: Вот здесь я сплю. Вот так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим, кушаем. А дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
4: Жумыс шасаемся, аржан, да? Через ресторан проходим.
0: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Шхаверик, полт. Киттк. А то так, хазер. Все, инкарватор, давайте. Ой, хорош настолько.
5: Ой, сахар.
0: Спасибо большое, на связи. Там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они...

0: бар ма сізде?
1: Жоқ, мен шешпей тұр, тағы басынан түсіру керек мен.
2: Ал несі қиындатып жатыр?
1: Жоқ, қалыстырма просто. Мына авояр кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
3: Так, литра глицерин под язык. Сейчас бери салатин, на что боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
1: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинет не держишь, сухтан. Тёрт таблет. Чё ты Сол хрэнгз, мен. Тёрт таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром, жедель коронарный синдром, себе бы кеуде ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скоро шақыра берейік. Как?
4: Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар.
1: Жоқ, жазылған жоқ, абай қараны алып келді. 63 жылға.
2: 63 жылға қазір сіздер 4 қолынасын алып келсін. Скорыйды мынау 3 пен.
5: Это поздное состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
6: Для жизни могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
2: А как там уже билет главврача к туалету взять?
6: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
7: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. This timely intervention will likely save his life.

0: Co się spojrzała? Co on i skiał? Kozmierza skiatr. Возможно, хотя бы кельмим, где пенты, какие-то поражаторы мне газа. Прахта. Халка. Халк, мысалы үшін, бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай